0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер умеренный, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер умеренный, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление – строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер умеренный, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 5 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Категория 12+.
1: Когда на город опускается скука и не спасает даже ваш плейлист, на помощь приходят

0: Красовской в программе «Супербелорусы». Прямо сейчас на МВ-радио.
1: Устраивайтесь поудобнее, ловите улыбку и заряжайтесь классными эмоциями. С вами Вика Красовская и свежий выпуск хит-парада «Супербелорусы». Каждую неделю наши артисты доказывают, что умеют делать по-настоящему фирменный и стильный звук. А мы с вами с удовольствием подпеваем этим треком. Сегодня нас ждет невероятный микс из мощных ритмов и красивых мелодий, которые гарантированно поднимут вам настроение. Пристегните ремни. Давление звуковой волны растет. Это «Супербелорусы». Лига музыкального превосходства на связи. Стартуем!
0: Супербелорусы. Удар первый.
1: Время проверить жизненно важные показатели нашего хит-парада «Супербелорусы». И прямо сейчас приборы фиксируют резкий скачок тепла. Если ваше сердце бьется чаще обычного, не паникуйте. Это нормальная реакция на хорошую музыку. Эта девушка точно знает, как довести температуру до идеальных показателей. Ксения Левчик. Температура.

0: эмоции. Удар второй.
1: В эфире зафиксирована мощнейшая аномалия. Если у вас только что побежали мурашки по коже, все в порядке. Это не сбой в сети. Это наши колонки штурмуют дуэт, способные перевернуть ваше представление о танцевальной музыке. Их новый трек – это чистый концентрат энергии, который мгновенно пробивает любую защиту. Настраиваемся на общую волну и ловим этот безумный импульс каждой секундой трека. Juicy Beat. Lennox Nova. Vibration.

0: Бусы. Удар третий.
1: Бывают песни, которые с первых секунд создают особое настроение. Немного грустное, но такое кинематографичное. Когда хочется просто ехать на машине по ночному городу, смотреть на капли дождя на стекле и думать о своем. Ловите новинку, которая точно пропишется в ваших плейлистах. Песня-история о сложных чувствах, рассветах и поездах, которые нельзя отменять. Элия. Утро.

0: вкусы.
1: Зачем ждать принца, если можно самой купить и бренды, и билеты на Мальдивы? Встречайте главных селф-мейд девчонок нашей сцены. Они не просят помощи, они просто берут и делают 100% хиты. Невероятный стиль и железная уверенность. Раскачиваемся под мощный манифест независимости. Анастасия Соляная, Ксения Левчик. Я сама.

0: Белорусы.
1: Бывают треки, которые способны пробить любую броню сомнений и заставить двигаться вперед, вопреки любым гравитационным силам. Наша космически талантливая землячка напоминает золотое правило всех супергероев. Любые страхи — это лишь иллюзия в нашей голове. Стоит сделать всего один шаг, и Вселенная прогнется под вас. Наталья Подольская. «Не бояться».

0: Квантовый скачок.
1: Иногда, чтобы найти себя, нужно полностью обнулиться. И наша следующая участница сделала это максимально красиво и громко. Гордость белорусской сцены. Невероятно стильная и харизматичная исполнительница готова представить свой главный личный хит. Трек для тех, кто прямо сейчас проходит через трансформацию и уверенно смотрит в будущее. Анна Трубецкая. «Новая я».

0: Вирусы.
1: Внимание на радары. В нашем чарте появляется объект, который движется быстрее болида Формулы-1. Говорят, вдохновением для этого трека стал сам Брэд Питт. Его драйв, его страсть и его фильм о запредельных скоростях. Но если Брэд управляет машиной, то эта девушка управляет нашими чувствами через рецепторы. Готовьтесь почувствовать этот шлейф адреналина и магии. А посмотреть интервью и как создавался хит можно в программе «Живой звук» на YouTube-канале «МВ Радио». Диана Громова. Запах кожи.

0: В мире, где каждый день это битва за крутое настроение. Когда тучи серости пытаются захватить эфир, на помощь приходят они.
1: Супербелорусы.
0: Забудьте про пасмурную погоду. Мы нашли главный генератор тепла и отличного настроения. Эта исполнительница обладает уникальным даром. Ее треки мгновенно поднимают уровень счастья в крови. Вас ждет чистый танцевальный драйв, который заставит двигаться каждого. Выходим из тени, ловим яркий летний вайб и сияем на полную мощность. Лили Сэм.

0: «Русы».
1: Вы все еще пытаетесь осознать, откуда в наших артистах столько бешеной энергии. В Лиге выдающихся супербелорусов объявляется чрезвычайное положение. Уровень пожара на танцполе превысил все нормы. В эфир врывается девушка, которая стирает чужие шаблоны и сама пишет правила игры. Ее харизма – это сокрушительное оружие, которое заставит ваше тело двигаться на автопилоте. Настя Кравченко. Чё смотришь?

0: Русы.
1: Что делать, когда иллюзии рушатся, а за спиной остаются лишь руины? Правильно, возрождаться из пепла, становясь еще сильнее. Встречайте мощный, глубокий и до мурашек честный трек, который заставит вас поверить в собственные силы. Он для тех, кто прямо сейчас строит новую жизнь на обломках старой. Товстик. Разбитые мечты.

0: пока другие ищут секрет успеха, мы на МВ-радио просто включаем то, что вы действительно любите. Прямо сейчас вас ждет тройной музыкальный залп из треков, которые заряжают бодростью с первых секунд. Ни слова лишнего, только наш фирменный звук и отличный ритм без перерывов. Настраивайте громкость на максимум. Поехали!
1: Супербелорусы! Финальная битва!
0: Никита Белько. Понарошку.

0: Вкусы.
1: Сегодняшний пьедестал занят, но в нашей музыкальной галактике правила меняются со скоростью света. Не гасите свой внутренний реактор. Держите пульс на максимуме и никогда не переключайтесь с волны, которая дает вам силу. У микрофона была Вика Красовская, ваш личный штурман в мире музыки. Наш радар временно отключается, и мы уходим на перезарядку, чтобы ровно через 7 дней обрушить на вас новую лавину звука. Пока-пока!
0: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист «Супер Белорусы» на МВ Радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер умеренный, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
0: МВ Радио.

0: волной.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Неспиже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать абитуриентам и кому стоит постоянно завтракать.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности с 70-летием со дня образования ведомства. Глава государства отметил, что деятельность специалистов важна для всего индустриального комплекса нашей страны. Александр Лукашенко уверен, структура позволяет поддерживать работу предприятий, сохранять природу и жизни людей. Президент пожелал коллективу и ветеранам Госпромнадзора счастья, мира, добра и успехов в работе. Вузы Беларуси начинают основной этап вступительной кампании. Комиссии принимают документы как на бесплатную, так и платную форму обучения. В первом случае абитуриенты должны подать все необходимые бумаги до пятницы включительно. На некоторые специальности также нужно пройти вступительные испытания. Они могут проходить с 18 до 25 июля включительно. Вузы должны опубликовать списки бесплатников до 27 числа месяца. Зачисление платников завершится 3 августа.
0: К новостям в мире.
1: Иран и США вновь ударили по объектам друг друга. Так, американские силы атаковали ряд целей в районе Ормузского пролива. В их числе радиолокационные станции, системы противовоздушной обороны, места хранения и запуска ракет и дронов. В ответ Исламская Республика ударила по военным объектам США в Кувейте, Бахрейне, Катаре, Иордании и Омане. О разрушениях и пострадавших пока не сообщали. К новостям регионов. ГАИ Минской области усилила контроль на участках трех дорог. Речь идет о путях сообщения М6 Минск-Гродно, Р23 Минск-Микошевичи и Р28 Минск-Нарач. Правоохранители следят за ситуацией на тех отрезках дорог, где наиболее вероятно появление ДТП. Особый акцент делают на выявлении бесправников, нетрезвых водителей, нарушению правил маневрирования и перевозки людей. Контроль усилили до завтра включительно. И в завершение выпуска. Ежедневный завтрак уменьшает риск развития депрессии у подростков, так считает группа ученых из Китая. Они изучали состояние более чем 2500 школьников в течение полутора лет. Анализ показал, что постоянный прием пищи по утрам был связан с более низким шансом появления депрессивных симптомов. Исследователи объясняют эффект тем, что благодаря завтраку тело получает важные для полноценной работы питательные вещества.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварели, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер умеренный, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 17 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем напоминают спасатели и какое событие может ускорить освоение космоса.
0: Новости.
1: Основой культуры белорусов являются старинные обряды, песни и ремесла. Об этом заявил президент нашей страны на республиканском празднике Купалье. Александр Лукашенко уверен, что жителям страны и государству следует сохранять такие элементы творчества. Политик уверен, что подобная политика позволяет людям осознавать себя как единый народ и нацию. Также президент призвал соотечественников прививать новым поколениям патриотизм, стремление к миру и трудолюбие. Национальное кадастровое агентство обновило сервис автоматической оценки квартир. Теперь систему можно использовать для расчета стоимости недвижимости в областных городах. Для этого пользователю нужно ввести адрес и характеристики жилья. Система на основе нейросети определит примерную цену квартиры и ее преимущества. Напомню, платформу запустили около 9 месяцев назад. Алгоритм производит расчеты на основе ранее заключенных сделок купли-продажи недвижимости в Беларуси.
0: К новостям в мире.
1: Власти Китая эвакуировали почти 2 миллиона человек из восточной части страны. Об этом пишет агентство Рейтер. Причиной такого шага стал приход тайфуна Бави. Он несет с собой шквалистый ветер и сильные ливни. Поэтому администрации регионов Поднебесной эвакуировали людей из возможных зон бедствия. Отмечу, что тайфун уже повлиял на Японию, Филиппины и Тайвань. В итоге погибли как минимум 17 человек, еще более 50 пострадали от стихии. К новостям регионов. Заблудившегося человека нашли в Логойском районе. Спасатели получили сообщение об исчезновении пожилого мужчины в лесу около поселка Черняховский вчера вечером. Сотрудники МЧС оперативно развернули поисковую операцию. В итоге специалисты заметили потерявшегося ночью с помощью беспилотника. Мужчину передали медикам, однако пострадавшему не понадобилась госпитализация. МЧС призывает белорусов быть внимательными при прогулках в лесах. И в завершение выпуска. Китай впервые в своей истории смог совершить мягкое приземление запущенной ракеты. Аппарат-носитель вывел необходимую полезную нагрузку на заданную орбиту. Затем первая часть транспортной системы села на морскую платформу. Впервые в мировой практике элементы захватили с помощью специальной системы стальных тросов. Поднебесная намерена вновь применить запущенную ступень ракеты в новой полетах. В случае успеха Китай рассчитывает массово применять такие методы запуска космических миссий.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Самые обсуждаемые тренды соцсетей на этой неделе. В авторской рубрике Юлии Умаровой «Залипаем».
2: Залипаем!
3: Всем привет! Меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
3: Лето на дворе, а значит, в тренды залетают летние десерты. И один из таких хочется повторить уже сегодня. Заморозьте очищенную дыню, затем добавьте внутрь молоко или сливки и взбейте все до нежной кремовой консистенции. И, кстати, что приятно, этот трюк можно провернуть практически с любым фруктом или ягодой. Манго, арбуз и даже лимон поддается этому правилу. Так что держите трендовый рецепт на заметку и не бойтесь экспериментировать.
1: Смотрим.
3: Одна из самых обсуждаемых пар в мире прямо сейчас – Ангелина Николу и Иван Биркус. Руферы, которые покорили Empire State Building в Нью-Йорке и в целом весь интернет. 1 июля 26 года Иван сделал Ангелине предложение на вершине шпиля. Перед этим пара развернула баннер с надписью «Когда сила любви превзойдет любовь к власти, мир познает покой». Выйдя из зала суда, молодые люди отправились в метро, перед этим позволив журналистам сделать видеозаписи поцелуя. В итоге суд Манхэттена принял решение в отношении российских руферов. Их отпустили под условное освобождение. Но, однако, это не значит, что дело закрыто. Ребятам предстоит явиться в суд по первому вызову уже в августе. Так что пока они на свободе, но с обязательствами. Будем следить за развитием событий.
1: Слушаем.
3: И за ночь после этого видео завирусилась песня, созданная с помощью искусственного интеллекта. Песня о двух людях, которые хотят подняться выше всего шума, встретить рассвет и на одну ночь забыть обо всем. Комментаторы подключились, им очень полюбился этот трек, они уже отмечают Зиверт в комментариях, в надеждах, что Юля лично исполнит этот трек.

0: пока.
1: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
2: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ-радио. Лучами жаркого солнца согрето лето на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер умеренный, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: В чем сила, брат?
3: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
2: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
5: Истина в «Минской правде».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как милиция борется с мошенниками и что запрещали древним римлянам.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил руководителей, работников и ветеранов Оршанского авиаремонтного завода с 85-летием со дня образования предприятия. Глава государства отметил, что организация важна для экономики нашей страны. Александр Лукашенко подчеркнул, труд специалистов позволяет поддерживать боеготовность военной авиации и надежность эксплуатации гражданских самолетов. Президент пожелал всем работникам и ветеранам предприятия здоровья, благополучия и новых успехов в работе. Милиция Беларуси получила более 100 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом рассказали в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали около 15 платежных реквизитов преступников. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть почти 15 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Франция и Польша провели первые переговоры о расширении европейской системы ядерного сдерживания. Об этом сообщили в польском министерстве иностранных дел. Подробности диалога пока неизвестны. Напомню, саму инициативу предложил французский президент Эммануэль Макрон. Он считает, что официальный Париж должен проводить специальные учения со своими союзниками в регионе. Также речь идет о потенциальном размещении ядерного оружия Франции в европейских странах. К новостям регионов. Председатель Миноблисполкома поздравил работников и ветеранов налоговых органов Минской области с профессиональным праздником. Алексей Кушнаренко подчеркнул, что труд таких специалистов обеспечивает поступление доходов в бюджет. Соответственно, работники системы вносят свой вклад в развитие центрального региона. Также руководитель поблагодарил ветеранов налоговых органов за обучение новых кадров. Председатель Миноблисполкома пожелал всем причастным к празднику здоровья, мира и благополучия. И в завершение выпуска. Власти Римской империи запрещали людям отращивать длинные волосы для борьбы с внутренними беспорядками. Так считает группа ученых. Они обратили внимание на один закон древнего государства в начале 5 века нашей эры. Решение требовало от людей отказаться от длинных причесок и ношения меховой одежды. Специалисты считают, таким образом жители империи старались подражать культуре германских племен. Власти считали, что такие действия подрывают стабильность общества. Потому правители Рима пытались остановить культурное заимствование за счет законодательства.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: информационная служба «Радио Минская волна».

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
6: Привет, я Лана. Твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
7: Привет, меня зовут Женя Буйвила, и сегодня я хочу узнать, кто такие тролли в интернете.
6: Тема активирована. Выдаю информацию.
7: Троллинг – это когда кто-то намеренно злит людей в интернете. Слово пришло из рыбалки. Тролль закидывает уточку и ждет, пока клюнет. В сети тролль оставляет провокационный комментарий. Другие пользователи начинают спорить, разгорается конфликт, а тролль может уйти или просто подливать масло в огонь. Троллей можно встретить везде – в YouTube, блогах, соцсетях и на форумах. Троллинг бывает разным. Первый вид – скучающий. Человеку нечем заняться. Он пишет негативный комментарий, завязывается спор, и день становится веселее. Второй вид – заказной. Конкуренты хотят насолить сопернику и готовы платить троллям за грязные комментарии. Третий вид – троллинг для доверия. Некоторые бренды специально подкалывают конкурентов, чтобы показать себя своими. Это как дружеская пикировка, но с умом.
6: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
7: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнила. Троллинг – это способ вывести людей на эмоции. Кто-то делает это от скуки, кто-то за деньги, а некоторые бренды – ради шутки. Важно помнить, если видишь провокацию, не трать время на спор. Лучше просто пролистай дальше и не дай себя зацепить. Пока, Лана.
6: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минск.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер умеренный, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем напоминают правоохранители и какая ситуация беспокоит астрономов.
0: Новости.
1: Власти Беларуси намерены привлекать молодежь в деревни. Об этом заявил президент нашей страны на республиканском празднике Купалья. Александр Лукашенко уверен, что существование государства невозможно без стабильно функционирующей сельской местности. Потому правительство рассчитывает принимать разные действия для закрепления молодых людей в деревнях. Таким образом, власти надеются увеличивать число жителей таких населенных пунктов. Правоохранители Беларуси уничтожили почти 70 тонн мака и конопли за прошлый месяц. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. В ведомстве отметили, что в июне началась специальная программа «МАК». В рамках такой инициативы специалисты ежегодно ликвидируют незаконно созданные участки с наркосодержащими растениями. Правоохранители напоминают, владельцы земель должны немедленно уничтожать обнаруженные маковые опасности. Побеги или кусты конопли.
0: К новостям в мире.
1: Аномальная волна жары вновь накрыла Великобританию. Об этом пишет одно из крупнейших изданий страны The Guardian. Журналисты отмечают, температура воздуха будет высокой практически во всех регионах Соединенного Королевства. Специалисты ожидают, что столбики термометров будут показывать не меньше 34 градусов по Цельсию на протяжении почти всей предстоящей недели. Аналогичная ситуация происходит и в других странах Западной Европы, например, Франции. К новостям регионов. Дорожное движение временно ограничат в Минском районе сегодня. Ситуация затронет главную улицу агрогородка Чуриловичи. На одном из участков пути сообщения проведут следственный эксперимент по факту ранее произошедшего ДТП с 2 до 4 дня. В это время движение всех видов транспорта ограничат в обоих направлениях. ГАИ рекомендует водителям планировать время и маршруты поездок с учетом такой информации. И в завершение выпуска. Корпорация SpaceX намерена вывести на орбиту Земли еще 100 тысяч спутников. Соответствующую заявку компания подала одному из госрегуляторов США. Аппараты представляют собой модули нового поколения для обеспечения системы спутникового интернета организации. Согласно плану, спутники будут находиться на низкой околоземной орбите. Астрономы отмечают, столь большое количество рукотворных объектов может очень усложнить работу наземных телескопов во многих странах.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей. В программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды. Брэд Питт и Нестор Рамон задумываются о рождении ребенка. В ближайшем будущем актеры и его возлюбленные могут стать родителями, так как Питт всерьез настроен на пополнение в семье. Однако о свадьбе речи пока не идет. Бедный натерпелся с Джоли, да? Теперь боится на те же грабли наступить. Алексей Воробьев скрывает от жены оперной певицы Аиды Гарифуллиной опасные трюки на съемках, так как, по его словам, она слишком переживает. Поначалу он искренне с ней делился своими подвигами, но быстро понял, что супруга от этого больше волнуется, чем радуется.
1: Звезды сошлись.
2: Оксана Самойлова впервые села за штурвал вертолета. Это была ее давняя мечта. Блогерша призналась, что поставила перед собой амбициозную цель – получить лицензию частного пилота уже к концу сезона. Ну, удачи ей и от винта, как говорится, руль Самойловой боится. Ой, а я это сейчас вслух сказала. Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы шоу-бизнеса. Еженедельный обзор ярких событий в программе Ники Романовой «Звезды сошлись».
3: Шлите с отпуска приветы.
1: Жаркий сезон на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячее?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
4: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер умеренный, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и как развиваются нейросети.
0: Новости.
1: Беларусь всегда готова принимать путешественников из разных государств. Об этом заявил президент нашей страны на республиканском празднике Купалья. Александр Лукашенко отметил, что мероприятие собрало делегации из разных регионов России и даже Украины. Политик надеется, что в будущем жители украинских земель будут чаще приезжать на праздник в Александрию. Президент уверен, что мероприятие отражает дружбу между представителями разных славянских народов. Инфляция в Беларуси продолжает уменьшаться. Такой информацией поделились в Национальном статкомитете. Ведомство сравнило цены в июне этого и прошлого годов. Сейчас средняя стоимость товаров и услуг примерно на 4,5% больше. В мае и апреле показатель был немного больше. В целом, с минувшего лета сильнее всего подорожали различные услуги, практически на 9%. Далее можно расположить продукты питания. Цена непродовольственных товаров увеличилась примерно на 2%.
0: К новостям в мире.
1: Около 4300 человек погибли в результате двойного землетрясения в Венесуэле. Обновленную информацию о последствиях катаклизма сообщили власти страны. В результате подземных толчков также травмы получили более 16 тысяч местных жителей. Тем не менее, экстренным службам удалось спасти примерно 6500 человек. Напомню, сильные землетрясения произошли в Венесуэле в конце июня. Спасатели все еще продолжают работать в наиболее пострадавших регионах страны. Новостям регионов. Праздник в честь Дня зенитных ракетных войск прошел в Фаниполе Дзержинского района. Напомню, в районе города находится одно из подразделений таких сил нашей страны. В рамках события военные подготовили разные точки интереса для гостей. Например, желающие могли изучить образцы оружия и боевой техники. Также всем присутствующим предлагали попробовать солдатскую кашу. Кроме того, для людей выступали артисты и работало множество торгово-развлекательных точек. И в завершение выпуска. Разработчик бота ChatGPT выпустил новую нейросеть. Система является усовершенствованным режимом голосового взаимодействия с основным алгоритмом. По словам специалистов, модель может непрерывно общаться с человеком и не делить разговор на отрывочные фразы. Также нейросеть способна периодически произносить междометия, что должно создавать чувство живого диалога. Кроме того, система может переводить речь человека с одного языка на другой в режиме реального времени.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ Радио Каверленд с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это Каверленд, музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня разберем дерзкий поп-гимн о токсичной

0: Песня «Токсик» могла не выйти, если бы не дело случая. Ее написали шведские продюсеры для Джанет Джексон, однако ни она, ни Кайли Минок не согласились стать исполнительницами. Уже потом трек попал к Бритни Спирс. Она услышала его и сказала: «Это нечто особенное». Так родился один из главных поп-хитов века.
1: Что по рекордам?
0: «Токсик» быстро стал глобальным феноменом. В Billboard Hot 100 он достиг пика на 9-м месте, при этом занял первое в чартах Pop Airplay и Hot Dance Club Play. В мировых чартах песня возглавила рейтинги Великобритании, Канады, Австралии и Норвегии. В 2005 году принесла Бритни Спирс ее первую и пока единственную премию Грэмми. Композиция получила 6-кратный платиновый статус в США, а в июле 2023 года преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify. «Токсик» — это не просто песня, а главный поп-хит, который не стареет. Он звучит так, будто записан вчера. Дерзкий, опасный, с сэмплом из Болливуда и битом, который заставляет двигаться. Если вы еще не слышали «Токсик», вы не слышали поп-музыку 21 века. А если слышали, самое время узнать, как бы она звучала на русском.

0: На сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ Радио. Летняя, сочная, малиновая, Минская волна.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер умеренный, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
0: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какие системы разрабатывают банки Беларуси и что может появиться на орбите Земли.
0: Новости.
1: Беларусь надеется нарастить сотрудничество с рядом стран через Узбекистан. Об этом заявил президент нашей страны. По его словам, речь идет о тех государствах, что находятся вблизи Центральноазиатской республики. Александр Лукашенко уверен, такие партнеры желают усилить сотрудничество с официальным Минском. Политик считает, что Ташкент может способствовать укреплению связей Беларуси и других стран. Президент отметил, подобное сотрудничество будет выгодно всем участникам процесса. Банки Беларуси нацелены на разработку собственных технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил глава Нацбанка Роман Головченко. По его словам, отечественные финансовые учреждения направляют довольно большое количество ресурсов на создание нейросетей. Руководитель уверен, такая политика позволит компаниям вывести на рынок продукт именно для жителей и организаций нашей страны. Кроме того, национальные системы ИИ должны снизить затраты банков по разным направлениям.
0: К новостям в мире.
1: Некоторые страны НАТО не желают участвовать в военной поддержке Украины. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини. Он отметил, что его государства Венгрия и Чехия не намерены выделять ресурсы или передавать боевую технику официальному Киеву. По словам политика, некоторые другие страны военного альянса придерживаются похожей точки зрения. Напомню, ранее участники НАТО обязались выделить Украине военную поддержку на 70 миллиардов евро до конца года. Новостям регионов. Новую ледовую арену могут построить в Борисове. Об этом рассказал глава Федерации хоккея Беларуси. По его словам, сообщество желает улучшить условия занятия таким видом спорта в нашей стране. Для выполнения задачи специалисты рассчитывают добиться возведения новых объектов, в том числе в Минской области. Когда именно может появиться новая ледовая арена в Борисове, пока неизвестно. И в завершение выпуска. Агентство НАСА определило примерную дату запуска нового космического телескопа. Речь идет об аппарате имени Нэнси Грейс Роман. Ведомство намерено вывести космическую обсерваторию на орбиту Земли не раньше конца августа. Напомню, установка будет находиться в особой точке между нашей планетой и Солнцем. Телескоп призван дать астрономам больше информации о темной энергии и ряде явлений. Также аппарат должен улучшить возможности наблюдения за другими планетами.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

МВ Радио. Минск 97.4 FM.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер умеренный, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: радио. За минуту до новостей. Новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 23 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать водителям и какое открытие сделали ученые.
0: Новости.
1: Беларусь готова поставлять продукцию для нужд Государственного резерва Узбекистана. Об этом заявил президент нашей страны в рамках переговоров с лидером Центральноазиатского государства Шавкатом Мирзиёевым. По словам Александра Лукашенко, речь идет об экспорте разных продуктов питания, в их числе замороженное мясо, сахар и масло. Также официальный Минск намерен наладить поставки и других изделий, от лекарств до мебели и техники. Жители компании «Беларуси» полностью обеспечены топливом. Об этом заявили в концерне «Белнефтехим». В объединении отметили, что все потребители могут взять необходимое количество ресурсов. Сейчас спрос на горючее растет из-за ряда факторов. Среди них проведение сельхозработ, сезон отпусков и обращения со стороны России. В компании подчеркнули, что производители и заправки заранее подготовились к таким ситуациям. Соответственно, они не должны влиять на топливный рынок Беларуси.
0: К новостям в мире.
1: Правительство Украины вскоре должно уйти в отставку. Соответствующее заявление сделал президент страны Владимир Зеленский. По его словам, политические приоритеты официального Киева изменились. Глава государства уверен, что для достижения новых целей необходимо обновление действующего кабинета министров. Также Владимир Зеленский намерен сменить руководство правоохранительной системы Украины. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости действуют на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 128-м километре дороги Р-11 Поречаны-Несвиж. Там можно двигаться не быстрее 70 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Живые существа предпочитали чаще пользоваться одной стороной тела еще более 500 миллионов лет назад. Так считает группа ученых из США. Они изучали останки одного вида крупных морских организмов того времени. Представители фауны не имели конечностей. Однако исследователи выяснили, что при движении существа изгибались вправо вдвое чаще по сравнению с левой стороной. Специалисты полагают, что такое поведение давало животным определенное эволюционное преимущество. Какое именно, пока неизвестно.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы вновь расскажем о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей, мысли и советы коротко и по делу в программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Современные преступления требуют современного противодействия. И правда, в эпоху электричек и радиосвязи почему бы не пользоваться всеми возможностями? К чему я это?
0: Самокаты.
2: Не так давно по моим каналам прошла история. Молодой человек нарушил ПДД, передвигаясь по пешеходному переходу на самокате. И, будучи замеченным, решил не обращать внимания на сотрудников ГАИ, видимо, ожидавших подобного в злачном месте. В общем, поехал он дальше, выкрутил газ в пол, если так можно сказать про самокаты, конечно. И по итогу сотрудники дистанционно выключили этот самокат. Ну, вы представляете?
0: Автонавигатор.
2: Конечно, раз ничего сильно страшного он не совершил, а лишь глупость да шалость, непоощряемую, но все-таки, его пожурили да отпустили с миром. И вот какая мысль мне пришла в голову. Электросамокат — это же вполне себе предтечи электрокара. Сколько лет пройдет, прежде чем сотрудники милиции начнут таким образом ловить людей-нарушителей? Хлоп, и машина превращается в корыто. Придется полагаться только на свои ноги, но если уж вы и нарушили, и вас хотят остановить, то лучше иметь честь и принять наказание с достоинством.
0: Личное мнение.
2: Беда в том, что мои рассуждения завели меня еще дальше. Киберпреступлений тоже огромное количество. И это не только воровство, но и прямой вред инфраструктуре и безопасности целых стран. А что, если такая, как у органов, кнопка появится в руках человека недобросовестного? К чему это может привести? Вопрос будущего и уж очень сильно риторический. Но это как повод подумать, что в любой момент ваша машина перестанет быть вашей вовсе. Быть может, в нашем мире с ДВС прощаться пока еще не стоит. Стоит, как уж и слишком доверять технике. Но, кажется, это и правда уже история далекого будущего.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». Смотрите на дорогу, как и в будущее, только с позитивом.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ-радио. От заката до рассвета объявляем лето.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях, на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда». Газета, которая нужна.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.бай.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер умеренный до 7 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 18 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер умеренный до 7 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 18 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

Реклама на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер умеренный до 7 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 18 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: на Минской волне.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер умеренный до 7 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 18 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
6: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
5: Не ври! Мам, ты где?
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство

Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер умеренный до 7 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 18 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

live recording shit right now.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер умеренный до 7 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 18 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: МВ Радио.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер умеренный до 7 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 18 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: МВ-радио.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер умеренный до 7 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 18 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Sexy girl, watch the way you move.